Смочте уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таква патъку!

Я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу, так я не могу,